0: Radio Universidad 107.5 en Hermosillo.
1: Достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.